0: цих строків знаходження по лінії боєзіткнення, і розширюватись повинен бути лист льгот, пільг, які може отримувати цей військовий відповідно за свою службу. Тому цей, на мій погляд, правильні напрями. І не можу сказати, що глобальні зміни відбудуться в мобілізації чи сприйняття мобілізації, але хоча б базовий рівень змін, так, ми будемо їх спостерігати, і частково це вирішення тих проблем, ну, які, на жаль, не вирішувались декілька років.
1: Побачимо, як воно буде, як складеться. Президент обіцяв, що, я повторюся, для мене важливою оцінкою є те, що глава держави, Верховний Головнокомандувач, по суті, за цей процес взяв особисту відповідальність, він особисто пообіцяв нашим бійцям початок демобілізації, збільшення їхніх виплат на доволі серйозний кошт. І багато хто завжди, частенько, скажімо так, щодо президента нарікав, що він не втручається в це складне питання мобілізації. Зараз є його особиста відповідальність за цей процес. Він обіцяв в травні фіналізувати реформу, в червні, щоб вона запрацювала. Важливий анонс, безперечно, на мою думку, важливий анонс. Будемо як медіа, як суспільство, продовжувати за ним стежити і доносити інформацію. На тому буду ставити крапку в нашому стрімі. Дякую вам, пане Олександре, що ви долучилися. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був гостем ефіру Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо, друзі. Залишайтеся з нами. Далі колеги, звісно, продовжать наші.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні.
4: Для довідки.
5: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от «Є ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Е-Ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час. Тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
6: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Росія зірвала оголошене припинення вогню, констатував президент Володимир Зеленський. За його словами, лише від початку доби зафіксовано понад 1800 порушень, обстріли, штурми, авіаудари та атаки безпілотниками. На фронті тривають активні бойові дії. Україна, як наголосив президент, діятиме дзеркально, ну а подальші рішення ухвалять після вечірніх доповідей військових і розвідки. Зеленський також вкотре наголосив, для завершення війни потрібна готовність Росії до реального миру. У Дніпрі 7 травня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок рашистських атак. За словами міського голови Бориса Філатова, з 25 квітня і до сьогодні в місті загинули 14 людей через ворожі обстріли. У день жалоби в місті приспустять державні прапори на будівлях міськради та комунальних установах. На Запорізькому напрямку затримали командира батальйону, якого підозрюють у вимаганні грошей у підлеглих. Як повідомили в офісі генпрокурора, він вимагав щомісяця по 200 тисяч гривень за так зване лояльне ставлення без перевірок і покарань. Його затримали під час отримання чергової суми. Загалом задокументовано 400 тисяч гривень. Зараз вирішується питання про арешт підозрюваного та відсторонення його від посади. «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні, аби захистити працівників під час російських обстрілів. Їх розміщують біля важливих об'єктів і на станціях, де немає сховищ. Компанії кажуть, такі укриття вже рятують життя. Зокрема, на Харківщині провідниця встигла сховатись під час російської атаки, її вагон знищив дрон. В «Укрзалізниці» також додали, що від початку року російські терористи здійснили майже 1000 атак на залізничну інфраструктуру нашої країни. Ну а Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування та реабілітації. Проєкт уже винесли на громадське обговорення, свої пропозиції можна подати до 18 травня. Більшість українців зберігають оптимізм щодо майбутнього країни. Як свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, 63% вірять у позитивний розвиток України упродовж наступних 10 років, хоча таких стало трохи менше. Чверть опитаних налаштовані песимістично. Майже половина підтримує навіть непопулярні рішення, зокрема, підвищення податків, якщо це потрібно для отримання допомоги від Заходу. Водночас третина виступає проти. Найбільшою загрозою українці називають корупцію та війну. Опитування провели у квітні серед понад 1000 людей по всій країні. У Європі вперше запрацювало комерційне безпілотне таксі. Сервіс запустили в столиці Хорватії Загребі. Стартап пропонує поїздки на електрокарах без водія за фіксованою ціною менше 2 євро. Наразі в автопарку 10 машин, а замовити поїздку можна через мобільний застосунок. Попри високий рівень автоматизації, у салоні все ще перебуває оператор безпеки. Сервіс працює в межах міста, включно з аеропортом. У майбутньому його планують інтегрувати з популярними платформами і розширити на інші країни Європи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач. Ігор, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
9: Да-да, доброе утро.
8: Знаете, хочу сначала поговорить о тех перемириях, которые предложила украинская сторона и, собственно, российская сторона. Помним, что для Путина очень важно, чтобы у него 9 мая все прошло хорошо. Ему хочется показать прекрасный парад 9 мая на Красной площади. Там не будет техники, но тем не менее. Соответственно, предложение российской стороны, значит, давайте режим тишины 8-9 мая. Со стороны президента Зеленского, президента Украины, понятная инициатива, какого черта 8-9, вот давайте 6 мая, да, чтобы этот режим тишины длился дольше. Ну, уже по состоянию на сегодня мы видим заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, он, в общем, констатировал очевидный факт, что вот буквально за эту ночь российские оккупанты, да, атаковали Украину 108 беспилотниками, 3 ракетами. Это уже, если не говорить о том, что произошло вчера. Да, это там сколько людей погибли в Краматорске, в Запорожье, в Днепре. Ну, то есть, все очевидно. Как вам кажется, ну, вот это, может быть, неправильное слово, игра в перемирие. Можем ли мы говорить, что, ну, перемирие сорвано, да, режим тишины сорван. И очевидно, что и для 9 мая, для парада на Красной площади тоже возникают определенные риски.
9: Ну, в смысле можем говорить? Ну, очевидно, что он сорван. Об этом и Сибига заявил. То есть, о чем мы можем говорить? Он сорван, вот и все. Ну, то есть, сорвано, значит, продолжается все дальше.
8: Ну вот, понятно, президент Зеленский, он был, значит, в Ереване, в Армении, на вот этом европейском саммите, там он сказал о том, что, смотрите, да, украинские беспилотники могут пролететь над Красной площадью. Более того, мы вот в этот раз не видим такого европейского заложника, да, вот как любил Путин в предыдущие годы, взять кого-то из лидеров европейских стран, значит, там у себя посадить на трибунах, ну и, соответственно, Украине определенным образом связаны руки. Фицо, премьер-министр Словакии, он приедет в Москву, ну, ему там очень сильно газ и нефть нужны российские, но не будет на этом параде. Какие у вас ожидания от этого парада? Ну, вот насколько важным и символическим является то, что произойдет 9 мая 2026 года?
9: Для русских это, несомненно, важно. Для них это сакральная дата. Вот это все 9 мая, победа, да, деды воевали, вот это все штуки. Нет, в плане именно сакральности даты тут без преувеличений. Ну, любят приписывать, там, знаешь, русские любят то, русские любят это. Нет, ну, все, что касается там Великой Победы и 9 мая, Отечественная война и так далее, вот. То, как оно сегодня выстроено в нарративе в российском, вы знаете, в Советском Союзе их не праздновали там, до какой-то поры, вот, до когда, по-моему,
8: 70-х. Мне кажется, в 60-х, я сейчас тоже боюсь ошибиться.
9: Ну, да, конечно. Да, когда ветераны Второй мировой еще были относительно молодые и здоровые, их было много, вот, да и понятно было советской этой, как его, всей номенклатуре и Сталину, что это, ну, это же катастрофа была, что тут праздновать, люди не поймут.
8: 65-го вот. Года проверил, сейчас 65-го года начали
9: праздновать. 65-го года, да, вот, так вот, в основном прямо так жестко раскрутили, это уже РФ. Вот, ну, то, что «Победа Беси» называется. Вот, поэтому, не, сакрально, конечно, несомненно. Но я, что я ожидаю, я ничего не ожидаю. Что мне ожидать? Я наблюдаю. Я не ожидатель, я наблюдатель.
8: Ну, мы тут тоже все наблюдатели, с другой стороны, ожидатели тоже. Я думаю, что вы видели эту публикацию. Значит, есть такое российское оппозиционное издание «Важные истории». Там, кажется, всех их внесли в список иноагентов, там, включая редакторов и так далее. Они буквально на этой неделе, значит, публиковали материал, который, ну, довольно широко обсуждался в публичном пространстве, в том числе, там, не знаю, CNN комментировали. Да, в общем, о чем там идет речь? Речь идет о том, что, как утверждают журналисты этого издания, что они получили доступ к докладу одной из европейских разведок. Они не называют, что это была за страна. И, среди прочего, значит, один из высокопоставленных чиновников в этой стране передал, собственно, журналистам эту информацию. Ну, и там из любопытного, понятно, речь о том, что, значит, Путин там переживает по поводу государственного переворота, более того, боится как раз своих силовиков. Там несколько вещей, которые выглядят смешными для нас в Украине, озвучены, например, что именно Сергей Шойгу, бывший министр обороны, ныне он секретарь Радбеза, Совбеза российского, что он, значит, может быть фактором дестабилизации, там так и написано. Почему-то отдельным абзацем выделена перепалка, якобы произошедшая между Герасимовым, это который начальник генштаба, Бортниковым, который ФСБ возглавляет, и Золотовым, который Росгвардия. Там они очень переживали, что, смотрите, тут наших, значит, генералов-полковников подрывают, а мы, значит, не защищены. Я уверен, что вы видели эту публикацию. Какие у вас впечатления от нее?
9: Ну, мне никаких впечатлений. Ну, это очередная публикация. Ну, то есть, ну, мы должны смотреть на факты. Не, ну, то, что Путин в бункере, ну да, Путин в бункере. Вот. Ну, то есть, ну, а о чем вопрос-то, собственно говоря?
8: Ну, вопрос в том... Давайте так, это же все равно, наверное, разговор о том, что мы можем себе представить и что мы не можем себе представить. Да, мы имеем сейчас уже пятый год полномасштабной войны. Мы помним о том, что там часть политиков, важных людей в России, олигархов, да, были несколько шокированы тем, что вот началось полномасштабное вторжение, что, значит, Россия пошла ва-банк.
9: Российскому бизнесу не нужна эта война. Ну, они хотят выход на западные рынки, как это было. Вот. Ну, то есть, ну, это же очевидно. Это же понятно. Ну, это какие-то фундаментальные вещи довольно очевидные. Не помню, мы с вами говорили об этом, что я не удивлюсь, если американцы в контакте с какими-то, то, что называется, башней Кремля, ну, с одной из центров силы, вот, без ведома Путина. Ну, я не удивлюсь, если так. Это абсолютно типичная ситуация, особенно в плане того, как работают, действуют американцы. Как они действовали там, в странах Латинской Америки, и европейских странах тоже. Вот, в некоторых. Вот, поэтому я не удивлюсь, например. Там же, кстати, ну, система же как построена в России. Представьте себе, что вот завтра с Путиным что-то становится. Кому переходит власть? На автомате.
8: Большой вопрос. Там, по-моему, спикер... Я не знаю, кстати, как у них в Конституции это написано. У нас, например, это спикер Верховной Рады, да? А вот что там в России, черт его знает. Не знаю даже.
9: У них это же этот, как его?
8: Вице-президент у них, я не знаю. Есть
9: Мишустину.
8: А, премьер-министру. А,
9: председатель правительства, да.
8: Угу.
9: Вот. Переходит. И там не просто переходит. Там на этот 14 дней... Ну, чтобы решить, что делать дальше. Ну, можно объявить чрезвычайное положение. Ну, представьте себе, что вот те люди, которые за ним стоят. И все по закону, все по Конституции. Это по Конституции переход власти. Вот. Ну, что-то... Путин старый. Это же не живчик какой-то с охраной, который где-то бегает. Вот. Путин, ну, старый и боязгливый. Вот, то есть, в том смысле, что вот он в конкретных локациях находится с конкретными людьми. Вот, вот и все. Ну, то есть, сам механизм в России существует. Это не то, что, знаете, вот хаос, непонятно, что делать. Другое дело, что захотят ли. Но я не удивлюсь, опять же, если американцы на связи. Ну, это типично абсолютно.
8: В смысле, что они могут давать какие-то обещания, ну, вот, одной из башен Кремля. В смысле,
9: ну,
8: вот...
9: да, заморозьте войну, прекратите ее, да. Уберите деда, а там дальше размораживать будем все ваши коврижки. Слушайте, ну, там же шутят шутки про Соловьева, что у него там в Италии дача, он не может в нее поехать, да, вот это все.
8: Даже несколько, ну, у него там, да-да-да.
9: Да, ну, Соловьев это же кто? Ну, это ж никто. Ну, это просто горлодерик. А там же есть люди есть реально большого калибра. Которых, мягко говоря, не просто дача в Италии, или несколько дач в Италии, да? Просто давайте без угадывания. Но что американцы буквально официально говорят, что вот, снятие санкций, вытаскивание экономики, вот, и все и так далее. Что, ну, что такое вытаскивание экономики? Это не в плане про людей, ну, в России. Ну, в России люди живут в говне, они в говне и будут жить. А это же речь идет про бизнес. И, ну, большой бизнес. Когда американцы говорят, что вытягивают экономику, они же не в том смысле, чтобы там, не знаю, подсанкционные какие-то товары начнут ехать, и вот людям хорошо станет резко. Это побочка того, что бизнес развязали руки. Речь идет о бизнесе, о большом бизнесе. Так они что, просто так в этом говорят? Нет, ну, наверное, если вы хотите, ну, вы же будете разговаривать с людьми причастными. Кстати, там же Путин, у них встречался недавно с представителями бизнеса большого. Ну, это как бы, да, так выглядит, так, знаете, как контр, да, вот им что-то предлагают, ну, Путину надо срочно тоже встретиться, напомнить о своем существовании. Я там, что там, ну, война идет. Давайте вы на войну сбросите, скинетесь, тоже какие-то деньги выделите. Не, короче, да, резюмируя, не удивлюсь, ну, все эти публикации тоже, не бывает дыма без огня, я не удивлюсь, если с какими-то там вот представителями центров силы ведутся разговоры об этом. Вот. Вот и все. Ну, кстати, Путин, тема вся эта с бункером, откуда всплыла в последнее время? После выкрадания этого Мадуро и ликвидации Хаменеи. Вот. Ну, то есть он увидел, что вот, могут или украсть, или убить. Оба не какие-то там террористы, а два государства, члены ООН. Причем одно из этих государств союзник члена Совбеза ООН. То есть ни хрена себе. И все, взяли бац, и просто каких-то этих террористов. Одного просто выкрали, другого убили. Вот. Ну вот и все.
8: Ну, кстати, по поводу венесуэльского варианта, то тут уже Трамп говорит о том, что давайте мы в Германии так сделаем. Он тут наехал на Мерца. Если останется время, отдельно
9: Ну,
8: об этом
9: я же
8: поговорим.
9: говорю, не-не, ну, не-не, я же говорю, что американцы так со всеми делали, Латинская Америка, там, ну, и с Европой, например, ну, для них нет в этом смысле каких-то этих границ.
8: Я еще коротко хочу процитировать, значит, есть основатель вот этого издания «Важные истории», вот он как раз, его зовут Роман Анин, он делает вывод, что действительно началась в России война силовых кланов. Я так понимаю, что все-таки вот из этого отчета некой европейской разведки, неназванной, такой вывод делается. Он, значит, написал колонку о том, что ну, фактически в краткосрочной исторической перспективе у России осталось два пути. Ну, типа, иранский – это если Путину удастся консолидировать вокруг себя преданных силовиков, ну и дальше там понятно, что эти силовики, все эти ФСО, Росгвардия, что они сформируют такой российский аналог корпуса стражей Исламской революции. Ну, типа, вот такой сценарий. То есть, там, изоляция страны от интернета и внешнего мира, и все такое. Ну, и второй вариант, это, типа, смута. И тут я уже его процитирую, он пишет о том, что, значит, историки не любят аналогии, но история не перестает их воспроизводить. Первая опричнина, простите, возникла как попытка Ивана Грозного удержать контроль над элитами, укрепить самодержавие в условиях длительной разрушительной войны и внутреннего кризиса. Террор опричнины, экономическое истощение и разруха привели к смутному времени. Ну, вот, типа,
9: Да,
8: это...
9: важный момент, что путь Ирана это куда? Иран сам в тупике. У Ирана ничего хорошего не будет дальше. Путь Ирана это как бы эвфемизм, путь в звездец. Вот. Это не то, что типа хорошо. А кстати, у них экономическое состояние ухудшается из-за блокады американской сейчас. Ну, потому что у них через море все было, ну, Ирана в основном, вся их экономическая, да? Не через сушу. Вот, поэтому, ну, что такое? Ну, путь Ирана, это понятно. Вот, а понимаете, вот, опричнина, вот это все вещи, да, когда Иван этот, Грозный, ну, тогда же просто экономика как существовала? Ну, в очень зачаточном состоянии. И в целом обычное население жило на подножном корме, то, что буквально называется. Ну, селяне, крестьяне, вот они что-то производили, то ели. Понятное дело, что если у тебя тогда в то государство разваливалось, и ты не заводишь там металлы какие-нибудь, не знаю, не закупаешь пороха и шелка, то у тебя как бы в целом дичает, и у тебя там будет, ну, не европейская, не современная армия, да. Вот. Но само государство существует буквально в том, что оно, ну, крестьянство, 95% населения. Просто что вырастило, что там, картошки еще не было, буряк вырастили, съели, ну вот и все. Вот. Если не урожай, то не урожай, а голодуха была, умирали. То есть тогда так можно было. Сегодня так невозможно. Вы не можете абсолютно отрезать свое государство и сказать, что, ну, живите на буряке. Ну, так не работает. Сегодня все же государства связаны очень тесно. Вон, мы видим, как Иран немножко прикрутили им краник, у них начинает сразу там, экономическая ситуация падать в течение недель. Потому что никто не может сегодня жить просто на подножном корме. Так не бывает. Вот, поэтому то, что там на связи с какими-то из силовых таких вот башен, да, центров силы, Ну, 100%. У меня, ну, даже, я говорил, что я не удивлюсь, но у меня фактически мало сомнений есть. Вот. Да, вот эти все индикации и публикации, индикации, то, что вот мы, сейчас до нас долетает, из самой России, вот, на это указывает тоже. Ну, то есть, очевидно, понятно, что есть поиск заморозить войну. Оно сталкивается с очень серьезными, сильными препятствиями. Ну, и ищет обходные пути. Для американцев легкий путь был выбить Украину. И они пытались, они в эту сторону шли. То есть, когда Зеленского назвали, да, диктатором и так далее, это все. Это же маркер. Ну, мы про это много раз я говорил уже. Но за Зеленского заступилась Европа, и не просто Европа, а очень важные близкие союзники американцев, Великобритания. И все. То есть его и Зеленского, и Украину вытеснить из этого статуса американцев, то, что называется, стало невозможным. Ну и сейчас другие обходные пути, вот всевозможные. В том числе в самой России. Россия большая. Вот, где есть кланы, есть экономические центры, вот, и башни, вот, есть силовики отдельно. Кстати, я недавно интересно увидел доклад про то, как устроена одна из... Внутри самой ФСБ есть башни, то есть тоже вот. Какая, одна из башен внутри самого ФСБ построена, что там люди... вот силовики до мозга костей, то есть они вообще оторваны от того, как вот реально существует в мире, да, там какие-то демократические процессы, электоральные, СМИ, медиа, как это формируются как какие-то те или иные образы или там понятия через современные технологии, да, они этого всего очень далеки. Там такие прямо вот спецслужбисты, дуболомы. Есть вот такое вот. У них свое определенное. То есть это не совсем правильно сказать истребиное, да, крыло. Вот, потому что как бы это не про просто общевойсковой милитаризм. Вот. Но это такие вот типы и такая вот ветка у них там власти в России, ну, которым у них самих не то, чтобы там было не то, что больше, чем у Соловьева дачи в Италии, возможно, и ни одной дачи в Италии не было у них.
8: Ну, слушайте, тут понятно, что в некотором смысле это война, ну, то есть, это российская агрессия против Украины превратилась в войну за то, чтобы сохранилась эта вертикаль, да, ну, если люди там с 2000 года сидят в своих креслах, ну, очевидно, что они не хотят их терять, и если она стала настолько экзистенциальной.
9: Но, кстати, вот, когда про Иран говорят, сравнивают Россию с Ираном, понятно, потому что они типа союзники, и потому что Россия вот, пытается идти по пути Ирана, от этого тоже закрывать интернет, эти все штуки. Но Россия больше похожа на Венесуэлу, чем Иран. Вот. В России нету корпуса стражей исламской революции, которая реально искренне верит. Даже когда Россия была Советским Союзом, на моем издыхании, там же никто уже не верил в коммунизм, все эти штуки. Ну, никто же фактически не встал на его защиту Советского Союза. Но он развалился и развалился. Фактически бескровно, без гражданской войны. Да, там и тут были военные конфликты. Но часто они связаны были не с тем, что пытались Советский Союз сохранить. Региональные были. Вот. Ну, это тоже Кавказ, там же не про Советский Союз это речь шла. Там про свои у них разборки были на Кавказе. Вот. Там же, так что Советский Союз очень показательно, потому что, там же, помните, провели опрос населения, и что-то процентов 80 или 90 людей в Советском Союзе высказались за сохранение Советского Союза. Но это же масса абсолютно была беспомощная, инертная, которая ну, никак активно не могла проявлять, ни никаких органов проявления воли. То есть получилось так, что основная масса населения Советского Союза была за сохранение Советского Союза. Но элиты легко его раздеребанили, вот, разрезав на куски и разделив все государства, ну, которые республики были до этого Советского Союза. И не было никакого вот, силового блока, который может аккумулировать вот, людей, чтобы встать на его защиту. То есть он буквально умирал естественным образом. За на ужас Запада. Запад не хотел развала Союза. Там за голову схватили и сказали, это как вы построили свое государство так, что оно само разваливается, и никто, даже силовики и армия, не пытаются его сохранить. Вот. Там же, вот помните, ну просто пример, да, из нового времени, Испания. Каталония, вот это вот там, это все, что все, уходим, куда вы уходите, что вы уходите, когда им это, и все, и где сегодня это все, никто об этом особо не говорит ничего, это. Сразу государство зашевелилось о том, что это, а в Советском Союзе ну, вообще пофиг. Там единственное, ГКЧП, какие-то деды вылезли, все офигели, сказали, что это кто вы, что вы. Ну, и все. Вот я казалось, что спасти Советский Союз хотели там, пару дедов. Вот. Из которых, может быть, там половина, может, действительно искренне что-то еще верила, там еще по старой своей этой. Вот. Это же очень показательно. Такие вещи. Ну, это, кстати, тоже это к теме вот этих, того, как Запад смотрит на Россию. Ну, потому что они же все не планировали, не хотели. Вот. Там, сломя голову, побежали вот, и помогать, и налаживать связи. Вот. Ну, уже с новой реальностью. То, куда это пространство стало, превратилось. Поэтому нет, это не Иран все-таки, да, Россия. Это Венесуэла, где вот мы выдергиваем Путина, дальше можно договариваться с этими элитами. Но вы реально думаете, что эти люди начнут рисковать жизнью ради Путина? Вообще нет. Ну, абсолютно нет. Просто Венесуэла маленькая, и в силу того, что она и меньше, она и слабее, чем Россия была.
8: Ну,
9: Вот. Ну,
8: ядерного оружия нет,
9: и не
8: конечно.
9: было ядерного оружия, да. Можно полететь к ним туда на вертолетах, значит, на черных вертолетах. Вот. И как котенка выдернуть президента. С Россией сложнее, она и больше, вот, и географически, вот. И богаче, чем Венесуэла, и плюс ядерка еще есть. Вот. Но структурно, в плане архитектуры, это Венесуэла. Вот. Почему, да, Мадуро это всего напугало Путина? Ну, как и Хаменеи. Это, кстати, спросили его там это еще до начала кампании в Иране, а если ликвидируют Рахбара? Он сказал, я не хочу об этом думать. Это Путин сказал. Он говорит, не надо меня такие вопросы спрашивать, я не хочу об этом думать. Ну, страшно, жутко. В смысле, вот, главу государства, члена ООН, просто взяли и убили, без суда и следствия, ну, казнили буквально. Так и то, казнь, это же после суда, а тут даже без суда. Вот. Саддама даже поймали и судили. Вот. А тут просто взяли и убили.
8: По поводу, кстати, ГКЧП, я тут еще вспомнил, что там они, часть из них прекрасно самоубились. Там был такой Борис Пуга, министр иностранных внутренних дел, застрелился с женой. Потом там, значит, был маршал такой Охромеев, повесился. Все это там в течение нескольких дней, август 91-го. Я тут еще нашел, был такой Николай Кручина, управлял делами ЦК КПСС, выбросился с балкона своей квартиры. И это к тому, что, ну, действительно, мне кажется, тут самая важная история про российское население в том, что, ну, они же в 2000-х заключили договор с властью. Вы как бы никуда не лезете, ни во что не верите. Да, и все у вас будет хорошо,
9: Да,
8: значит,
9: это важно.
8: зарплата
9: Вы,
8: будет расти.
9: да. Вот это население, это ключевое. Но вы же видели этот отчет Набиуллиной последний? Ну, где она сказала, что все, денег нет. Единственное, это у людей изымать. Вот. Ну, а люди подписывались на это все? Вот. Ну, да, чем пусть изымают у людей деньги. Вот. А так у них медленно, потихонечку все дорожало, и уровень жизни падал в связи с войной. Вот. А сейчас уже напрямую просто вот, Набиуллина пришла и сказала, все, больше негде взять деньги. Только изымать у населения.
8: Но опять, действительно, они свои свободы обменяли, условно говоря, на вот эти сбережения. Теперь совсем что-то другое происходит. Игорь, давайте сделаем буквально паузу на выпуск новостей. Я нагадаю нашій аудиторії, ми говоримо з Ігорем Левіним, ізраїльський військовий глядач з нами на зв'язку. А після випуску новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Kyivstar – 466, абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити, якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Мінцифри зараз фокусується на цифрових послугах та розвитку цифрової економіки. Про розширення чутливих функцій в застосунку дія не йдеться. Як наголосив виконувач обов'язків міністра Олександр Борняков, вибори в дії провести неможливо через вимогу таємниці голосування. Повісток в застосунку теж не планують. Також наголосив посадовець, що важливо підтримати стартапи і оновити законодавство про захист даних за європейськими стандартами. Норвегія виділяє понад 300 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України. Про це заявили в уряді країни. Кошти підуть на програму ПОЛ. Це, нагадаю вам, механізм, через який європейські країни фінансують постачання озброєння зі Сполучених Штатів для української армії. У Норвегії, зазначають, вже загалом спрямували понад 12 мільярдів крон на цю програму і закликають інші країни Європи також долучатись, щоб Україна швидше отримувала необхідну військову допомогу. Ну а на Львівщині готують наступний етап будівництва Євроколії. Йдеться про напрямок Рава-Руська-Брюховичі. Вартість проекту оцінюють приблизно у 9 мільярдів гривень. Після реалізації планують пряме залізничне сполучення Євроколією між Львовом та Варшавою. Наразі ж триває підготовка техніко-економічного обґрунтування та узгодження дорожньої карти проекту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
10: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
11: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
12: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
18: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
19: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: В ефірі Радіо НВ говоримо з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Тут ми з вами вспоминали різні варіанти, як, значить, Трамп називав президента Зеленського. Ну, из последнего, опять, это ничего, конечно, не означает, но там в своем очередном интервью Трамп дает очень много интервью, что интересно. Значит, он уже сказал, что ему нравится Зеленский. Я всегда в какой-то степени ладил с ним, за исключением одного момента в Белом доме, который, как мне показалось, он был немного агрессивным. Украинцы сражаются, потому что независимо от того, хорошая у них техника или нет, они способны воевать. Они лучше любого из наших союзников по НАТО. Ну, короче, понятно, что это ничего не значит. Но, тем не менее, я хочу сейчас задать вопрос, который вы, скорее всего, тему, вы не захотите ее комментировать, но все равно я об этом вас прошу. Понятно, что у нас сейчас в контексте там, наших коррупционных скандалов, возможных коррупционных скандалов, я имею в виду, там пока еще ничего не доказано в суде, очень большая дискуссия по поводу того, что же делать с компанией Firepoint, ну, каким может быть ее будущее. Про Firepoint очень коротко напомню, что они производители очень результативных дронов Middle Strike, Deep Strike. Вот буквально на этой неделе там до Москвы долетел один дрон, как раз в тот момент, когда там Москву окутали несколькими кольцами ПВО. Опять же, можно говорить о том, как «Фламинго» прилетело в НИИР «Прогресс». Очень хорошо это все выглядит. Тоже коротко напомню, что в чем главная загвоздка по поводу Firepoint, что может быть причастен такой Тимур Миндич, он может быть бенефициаром этой компании. Если верить тем материалам, которые публиковали журналисты, то он ведет себя как владелец этой компании, он под украинскими санкциями, он находится, кстати, в Израиле. Какой у него доступ до того, что и как работает Firepoint, мы не знаем. Ну и, понятно, большая дискуссия, типа, как сделать так, чтобы сохранить компанию, которая для нас очень важна, ну и при этом избежать тех рисков, что, ну, условно говоря, русские приходят к господину Миндичу, там что-то ему обещают и получают доступ ко всему, что надо. Я думаю, что вы видели всю эту дискуссию в соцсетях, в том числе, какие у вас впечатления?
9: Ну, безотносительно Миндича ВПК должно быть национализировано. Или... Если оно ну, в руках частника, но под регуляцией государственной, очень жесткой, четкой. Израиль, когда свой ВПК раскручивал в 60-е годы, еще там 50-е, это государственные были все компании. И Elbit и Рафаэль, например, основные два кита, оба были государственные. Потом одну из них отпустили в вольное плавание как частника, но оставив под регуляцией. Да и то отпустили в какие-то... Сейчас, когда отпустили, по-моему? Вообще в нулевые, по-моему, даже не 90-е.
8: Ну, Ну, приблизительно такая же точка зрения. У нас, значит, есть при Минобороны антикоррупционный совет, это называется. Да? Ну, вот, собственно, после публикации материалов они как бы изложили все риски. Вот что может быть рисками? Ну, да, их точка зрения, что, ну, как минимум, ту часть, которая может принадлежать этому бенефициару, если мы говорим про Тимура Миндича, что она должна быть национализирована просто потому, что это слишком большой риск. У нас прям в Украине очень большие сомнения по поводу национализации, что, значит, государство неэффективно
9: управляет. А как иначе? Ну, стойте. А сомнения на основе чего-то построено? Ну, так люди уедут на Запад, и они едут уже. Так, секунду, вы знаете, во Франции так там регулируется? Секунду, и США даже регулируют очень жестко свои оружейные. А как люди представляют себе в Украине, что оружейная компания, она просто, ну, что хочу, то творю, куда хочу, еду. Куда хочу, на инженера уезжаю. В смысле, ну, так не работает. Объясните мне, какие доводы против национализации?
8: Ну, что когда она национализируется, значит, чиновники через свои какие-то прекрасные серые и черные схемы могут выводить деньги оттуда.
9: Ну да. В Израиле Нетаньяху судят за коррупцию. В том числе. Ну да. А что, во Франции нету каких-то скандалов? А что, в США там они все это радуга писают, пардон. И у них там нету этих. Ну, да, не все так, да. Как говорится, а следующий аргумент какой? Ну да, чиновники будут наживаться на этом, да. А где они не наживались? А что лучше, чтобы у вас инженеры просто уехали? Это еще не самый страшный вариант. Плюс страшно, когда Россия может там прямую влиять. Не, война и армия – это дело государства. Я тысячу раз это повторял. И все, только государство. Не общество. Бизнес, рынок – это общество. Рынок – общество. Если рынок, есть государство. Война – дело государства, не рынка. Государство должно аккумулировать и подчинить рынок на службу военного дела и армии. Даже оголтелые минархисты или эти, как его, либертарианцы или анкапы всевозможные, которые минимизировать роль государства, они все равно говорят, да, армия останется под государственным все-таки управлением остается. То есть даже они признают, что ну да, это все государственная роль. Апологеты там, рынка максимально дикого и ничем не регулируемого. Даже они признают, так о чем вообще речь идет тогда? О чем мы говорим тогда? Почему-то вообще дискуссия, вы понимаете? А вы не задумывались, что те, кто вбрасывают, создают, ну, что-то вопрос типа дискуссионы, ну, наверное, это вообще-то не в пользу Украины работает. Почему вопросы, которые являются фундаментальными и базовыми, они вдруг становятся дискуссионными? Ну, это не кажется странным? Ну, вам, например.
8: Мне кажется, это странным. С другой стороны, ну, понятно, мы видим, как бы... Что мы видим? Мы видим, как в Чебоксары, да, ну, вот этот ВНИР прогресс, там, где изготавливаются, я так понимаю, какие-то компоненты и Искандеров, и Шахедов, прилетает и Фламинго, и дроны Лютый. Это там разные производители, но мы тоже понимаем, сколько, какой заряд, какая боеголовка у крылатой ракеты и сколько может нести дрон, все-таки они там сильно отличаются. Ну и понятно, что нам это очень нравится. Мы наконец-то видим, ну, вот такие результаты, когда военный завод может, ну, вот так быть, не то что уничтожен, но очень сильно поврежден. И логика простая, о чем говорят. Ну вот есть, зовут Денис Штиллерман, основателя компании Firepoint. Вот пришел человек, который знает, что он делает. Вот действительно, понятно, государство вкладывает в это большие деньги. Есть разные совместные проекты там, с европейцами. И вот теперь мы имеем результат. А вот когда это государство этим занималось, ну, никаких результатов не было. Ну, и, конечно, сам господин Штиллерман и вокруг него, они там нанимают ботафермы, и эти ботафермы приходят к вам в комментарии и пишут о том, что, ах, вы же идиоты, коммунисты, что вы тут собираетесь национализировать. То есть, мне понятно, как это работает. Единственное, что непонятно, какой будет результат. Будет ли национализация или нет. Мы этого, короче говоря, по состоянию на сегодня не знаем. Хорошо.
9: Секунду, я же каждый раз, когда вам говорю, что армия – всегда вопрос о государстве, это же вопрос в том числе организации вот, индустрии, организации в том числе и всевозможных НИИ, процессов всех внутри. В том числе, что идет на экспорт, что не идет на экспорт, ну, всякие такие штуки. Вот. Ну, поэтому, я не знаю, меня лично иногда пугают такие вещи, когда начинаются вопросы как бы азбучные, начинают вопросом дискуссионным, там, национализация или нет. Вот, вот это такие пугающие штуки.
8: Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Мы, кстати, мы, значит, вернули в свой эфир программу с звонками слушателей. И мы, кстати, были удивлены, что у нас довольно такая зрелая аудитория, которая, ну, не просто какими-то там лозунгами разговаривает. Про Firepoint тоже у них спрашивали. Я не говорю, что это правильное решение, что, ну, вряд ли прям наши слушатели, зрители определяют роль, ну, в смысле, будущее этой компании. Но там мнения разделились. Хорошо. Я хочу немножко поговорить, конечно, про то, что происходит с Европой. Что происходит между Европой и Америкой. Много раз мы с вами это обсуждали. Очевидно, что Европа делает недостаточно для того, чтобы вооружаться. Европа имеет огромное количество возможностей, которые не использует. Ну вот, среди последних вещей, которые сделала или собирается сделать администрация Трампа, значит, вывести 5000 американских военных с военных баз в Германии. Про Германию помним, там исторически, после Второй мировой, та часть западная, которую США контролировали, там были сотни тысяч, если я не ошибаюсь, американских военных. Ну, суть была в том, чтобы противостоять вот этому СССР, противостоять Советскому блоку, Варшавскому договору позднее. Сейчас, значит, Трамп вышел с новым своим заявлением в соцсетях. Тоже всегда радость его цитировать. Значит, он написал: «В Германии говорят «мерц лежи яйца». Я не знаю, что это означает. «Его страна его не любит. Фридрих плохой лидер. Может быть, даже хуже, чем Анжела». Ну, Ангела Меркель имеется в виду. «Мы пытались помочь Германии. Больше никакой помощи, больше никаких американских солдат в Германии, больше никаких немецких машин». Ну, имеется в виду, что они там ввели пошлины 25% на ввоз европейских продуктов автопрома европейского в Америку. «Германия очень бедная сейчас, это все очень плохо, бедный Фридрих. Может быть, нам нужно взять власть, как мы сделали в Венесуэле. Спасибо за внимание». Куда это может привести?
9: Да нет, это никуда не приведет, ну, кроме политологии. Другое дело, что администрация США может пытаться держать нос поверху. Рейтинги Мерца действительно невысокие в самой Германии.
8: Ну, пока что не на втором месте. На первом месте альтернатива для Германии, ну, собственно, ультраправые.
9: Да, но там просто, ну, популярность падает, и обещанные там реформы, не реформы, это все. Это, кстати, прямо буквально сегодня на Deutsche Welle вышло, там тоже у них текст, что вот, мол, год, кстати, год.
8: Да, коалиция. Ну, то есть обещания, которые были сделаны, они не выполнены,
9: Да,
8: ну и там с экономикой становится хуже.
9: ну, Deutsche Welle же не Трамп, да, это же не Трамп. Ну, то есть, я имею в виду, свои их внутренние СМИ говорят, ну, не справляйтесь, ребят. Вот. Ну, администрация США просто держит нос поверху, они же мониторят это все, конечно. Трампу докладывают, Мерс не популярен, вот люди его, это, о. Ну, весь этот, как его, вы про Трампа самого права, это как его рейтинги тоже. Да, ну просто вы понимаете, выше США никого нет, да, кроме Господа Бога. Вот. Так бы, ну, так бы и к американцам приходили с многими вопросами. Но так как выше американцев никого нет, американцы позволяют себе ко всем приходить и тыкать пальцами. Кого диктатором назвать, кого это назвать. Потому что Трамп позволяет себе там такие высказывания, что никакой другой политик себе не позволяет. Ну, это не только Трамп. Там, помните Буша младшего? Это же стало, даже бушизмы были такие эти. Вот. Хотя считалось, что Буша никто не переплюнет, но вот Трамп переплюнул Буша.
8: Ну, теперь уже
9: Вот.
8: Буш-младший выглядит как это традиционным республиканским политиком. Хотя я помню, какая, ну, трагедия была, собственно, в
9: Буша и
8: американском
9: шок.
8: либеральном обществе, да.
9: Да, был и шок, и трагедия, и шок. Это все. Ну, к тому, что не впервой, но просто немножко градус. Может, это связано с общим сейчас у нас, как говорят, есть общая деградация всего человечества, ну, связана с этими клиповым мышлением, с соцсетями, то, что сейчас все сложные функции на себя берет яишко, и люди уже не занимаются. Да. Все. Зачем что-то вообще изучать? Можно все загуглить просто, да? Зачем какие-то знания иметь? Просто вбил, и тебе выдали ответ. Вот. Общая тенденция приводит к общему отуплению вообще на всех уровнях, в том числе там, на эшелонах власти, в экономике, всюду. Да. Вот. Отсюда, кстати, и войны, да. Войны – это как симптом общего кризиса, куда человечество катится. Ладно, это другая тема. Вот. Но к тому, что у Мерса действительно просто немножко как бы под ногами шатается земля. На той же Deutsche Welle там же говорили, не приведет ли это к досрочным выборам. Ну, вы понимаете, да, в самой Германии СМИ, которые абсолютно не американские какие-то, да, это все, говорят такие вещи, да, про досрочные выборы. Ну, как серьезную поднимаю тему. Но американцы мониторят просто воду, замеряют ее, температуру воды. Такие, о, слабина где-то. Вот. Это же вся, весь этот мир, ну, вся вот верхушка, да, они же действуют по логике падающего потолкни. Ты не видишь, что Мерц, возможно, падает. Надо вот толкнуть. Вот Трамп толкает. Вот. Я же говорю, они же и пытались и Зеленского подтолкнуть, когда диктатором его назвали это все. Опять же, если не заступились бы британцы тогда. Ну, британская элита, монархия. Видели, как Трампа перед королем?
8: Ох, он, ему очень там все понравилось, как, конечно. Супер,
9: как хороший,
8: в Конгрессе
9: как хороший
8: выступление
9: мальчик.
8: Короля, да.
9: Как хороший мальчик, вот. Как хороший мальчик перед своим отцом.

0: вышел. Там Залужного встретил в Британии, и король его встретил сразу. Он не в Украину полетел, Зеленский, он в Британию полетел. Вот. Поэтому да, подошел подтолкни. Вот и все. Они видят, что Мерц падает, толкают его. Ну, все нормально, все обычно.
1: Ну да, там очевидно, что администрация Трампа, ну и непосредственно американский президент раздражены тем, что Германия решила не принимать участие в том, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит с Ираном. Там Мерц сначала, значит, как-то осторожно хвалил Трампа, потом, значит, стал критиковать. Ну, Дональд Трамп такое не потерпит. Но тут есть другой момент. Я обратил внимание на реакцию Дональда Туска. Это премьер-министр Польши. Польша – страна, которая там вооружается самыми быстрыми темпами из всех европейских стран, из всех стран Европейского Союза. Так вот, он в ответ на то, что США сообщили, что вот они 5000 военных выводят из Германии, он, конечно, начал трубить на тему того, что это может привести банально к дезинтеграции, ну, то есть развалу НАТО. Да, он там написал о том, что на кону и выживание, собственно, НАТО, ну, там не говоря уже о том саммите НАТО, который должен пройти в Турции 7-8 июля. На ваш взгляд, насколько Туск тут близок к тому, что происходит сейчас? Ну, не знаю, 5000 – это немного. Это, кстати, меньше, чем Трамп собирался выводить из Германии в свою первую каденцию. Он тогда говорил 12 тысяч. Тогда Ангела Меркель, собственно, была, которую он тоже очень сильно не любил. Вот. Похоже ли это на распад НАТО? Или Туск немножко, ну,
0: Не понимаю,
1: типа,
0: почему
1: дует на
0: поляки.
1: холодное?
0: Да, я не понимаю, почему поляки кипишуют, почему Туск вообще кипишует. Вот. Они такие огромные деньги вкладывают в свою армию. Вот. И зачем это все? А зачем вы вкладываете деньги в свою армию большую? Столько закупают всего Южной Кореи. У них там и танки, и самолеты современные, вот, и артиллерия современная, и свою они производят. Вот. Дофига это все? Что это? Куда это? Ну, воюете? Зачем вы такую огромную армию строите у себя? Для чего она? Просто жрать бюджет и деньги жрать. Ну что так не работает. У нас обычно есть или армия мирного времени, а если те, кто армию строит и развивает, то чтобы воевать. Вы не можете строить большую армию, тратить на нее большие деньги и не воевать. Так не работает. Потому что когда деньги работают, в холостую уходят. Американцы вкладывают огромные деньги в армию. Постоянно воюют. Постоянно кого-то бомбят там. Если не Иран, то Ирак. Если не Ирак, то какие-то лодочки где-то. Если не лодочки, то где-то в Ливии кого-нибудь. Если не в Ливии, то в Сирии бомбят. Если не в Сирии, то в Ираке бомбят. Ну, в Ираке исламское государство имеется в виду. Если не их, то в Африке кого-то бомбят. То есть, ну, постоянно с кем-то воюют. То есть, вы не найдете там 5-летие или 10-летие, чтобы американцы где-то не воевали и не сливали десятки миллиардов. Израиль держит большую армию, тоже постоянно воюет. Не знаю, как-нибудь. Испания ни с кем не воюет, но у них армия мирного времени. Так а Польша что хочет? Она делает себе огромную большую армию, как будто сейчас она будет с кем-то воевать. Потом воевать не хочет, и еще и боится, что 5000 солдат куда-то американских передислоцируют. Так вы определитесь, зачем вы это все делаете. Если строите большую армию, так воюйте. Пошлите какой-то легион, контингент в Украину. Пусть воюют. Посылайте туда эту технику. Вот. Ну, да, логика будет. Да, вы тратите деньги, но воюют. В Украине, чтобы война не прошла в Польшу. Логично? Логично. Так исторически многие делали. Воевали там, чтобы война не прошла сюда. А они хотят сразу на всех стульях усидеть. И не воевать, и армию большую строить, и деньги на нее тратить. И при этом, чтобы выхлопа никакого не было. Ну, смешно. Смешно, очень смешно.
1: Очевидно, что есть запрос у электората, да, там серия выборов в
0: Ну,
1: Польше.
0: понятно, да, так не строить армию тогда, в смысле. Вот. Ну, то есть, ну, все очень все логично. Вот. Электорат в Испании тоже очень миролюбивый. Ну, так они не строят армию.
1: Я думаю, как раз поляки вот в связи с тем, что происходит в Украине, почувствовали опасность, да, если что-то с Украиной произойдет, то, ну, очевидно, что не следующее. Вы же помните, там был какой-то
0: Тогда
1: план,
0: надо
1: как они
0: воевать.
1: там должны отойти, значит, за реку, какую-то часть уже территории сразу же, ну, как бы не то чтобы отдать, но в смысле точно не держаться за нее. Ну, это интересно. Но опять про Германию, что еще важно, что еще во времена Байдена, ну, предыдущий, господи, премьер, не премьер-министр, канцлер Германии Олаф Шольц, он тогда еще договорился договорился, что